0: что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: день рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: ОАО «Белшина» приглашает рабочих следующих специальностей: вулканизаторщиков, машинистов «Каландра», сборщиков покрышек, слесарей-ремонтников, вальцовщиков резиновых смесей, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию оборудования и других. Обучение на месте, заработная плата от 2000 до 3500 рублей, полный соцпакет. Телефоны плюс 375 225 41 00 29, плюс 375 29 783 04 85.
1: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
2: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент ВАТ. До минус 50% на посуду. Минус 20% на зеркала для ванных и гостиных. Ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома. Минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас по Брюс, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Бобруйске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина. Александр Лукашенко встретился с председателем КНР. Глава государства подчеркнул, он очень ценит положительную оценку лидерам Китая высокого уровня взаимоотношений. В частности, он обратил внимание на динамичное развитие китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Учреждения здравоохранения 3 и 4 июля будут работать по измененному графику. Амбулатории, поликлиники, РНПЦ, больницы, а также санэпидемстанции и аптеки 3 числа будут работать по графику праздничного дня, а 4 по графику субботнего. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за аномальной жары. На большей части территории максимальная температура воздуха достигнет плюс 30-34 градусов. Местами по югу и юго-западу до 37 градусов тепла. За прошедшие выходные в Могилевской области зарегистрировано одно ДТП, в котором один человек получил травмы. Сотрудниками ГАИ региона выявлено 572 нарушения ПДД. Задержано 10 пьяных водителей и 23 бесправника. 53 пешехода привлечены к административной ответственности за нарушение правил, 8 из которых находились в нетрезвом состоянии. На площади Победы прошла церемония возложения цветов к памятнику танку на могиле генерала Бахарова, посвященная празднованию 639-летия Бобруйска и 82-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. На мероприятии присутствовали председатель Бобруйского горисполкома Максим Горин, председатель горсовета депутатов Ирина Рынейская, представители городской вертикали власти, силовой блок, духовенство, трудовые коллективы предприятий, общественность. Насыщенная программа празднования продолжилась в парке культуры и отдыха. Концерты, творческие мастер-классы, шоу мыльных пузырей, а также дискотека «Дружбы народов». В Музее славы Могилевщины прошла торжественная церемония вручения специальной премии Могилевского облисполкома в социальной сфере. Среди лучших – ведущий информационных программ информагентства «Бобруйск Медиа» Василиса Караханова. Поздравляем и желаем еще больше громких побед, ярких свершений и креативного контента. В Бобруйске сейчас ясно, плюс 23. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 29. Влажность 51%. Атмосферное давление 764 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Релакс, don't do it. Ничего не делайте. Включайте радио погромче, потому что самое время для утреннего шоу. Два в одном. С вами Юрий Гладков.
1: И Рома Вакс.
0: Добрейшего утречка, город Бобруйск.
1: И мы, собственно, сегодня решили поговорить тоже. Интересная тема у нас, как всегда. Про жару. Высокие температуры. Вот почему,
0: ой, да нас это вообще не касается.
1: Конечно.
0: Господи,
1: вот, у нас кстати, же... что? В семье же всегда бывает тот, кому холодно, а тот, кому жарко.
0: Это да. Но вот сейчас, я думаю, те самые дни, когда обоим жарко.
1: Нет, ты знаешь, я вот недавно у нас в Бобруйске слышала разговор, вот одна женщина говорит, господи, как хорошо, так жарко. Я смотрю на нее, думаю, что?
0: Что? Ты что, из ада?
1: Но она говорит, вот все, ей прекрасно, она любит такую погоду.
0: Ну, у меня супруга тоже обожает жару, прям такую хорошую, вот как сейчас, но все равно ей уже жарко.
1: Уже все, да?
0: Да, да, да, уже как будто бы чуть-чуть перебор.
1: Поэтому мы будем, собственно, разбираться, почему мы переносим эту жару по-разному. Одним хорошо, другим плохо, ну и, конечно же, лайфхаками поделимся, чтобы не получить тепловой удар.
0: Да.
1: Итак, любовь к жаре во многом определяется генетикой. Ты это знал?
0: Угу. То есть, если наши предки откуда-то из Африки, значит, жара нормальна, да?
1: Да, вот говорят, что все-таки от наследственности зависит даже такой достаточно высокий процент. Одни люди быстрее начинают потеть, эффективнее охлаждаются, а у других организм медленно избавляется от лишнего тепла. Поэтому даже при плюс 25 кажется настоящим испытанием некоторым температурам.
0: Не, ну плюс 25 это нормально, это комфортненько. Мне нравится.
1: Это если на солнце, допустим, не стоять, может быть, в тени, да. А ты,
0: ну,
1: да.
0: Так на солнце. Ну, хорошо, плюс 22. Ладно. Ну что, женщины и мужчины могут ощущать одну и ту же температуру совершенно по-разному. Исследования показывают, что женщины в среднем быстрее теряют тепло и иначе воспринимают температуру окружающей среды. Именно поэтому в одном офисе кто-то включает кондиционер, а кто-то уже ищет плед.
1: Да, да, да. Поэтому благо... пульт должен быть у кого-то одного.
0: Благо у нас Юлия солидарность в этом вопросе, и нам никогда не холодно, когда кондиционер тут морозит нас. Вот ини иногда протираем с экрана.
1: Но тем не менее, пульт у меня. Я регулирую температуру.
0: Я всемогущий властелин кондиционера.
1: Холодно. Через две недели организм способен привыкнуть к жаре.
0: Так.
1: Я даже, собственно, и не знала, но по факту, да, если человек ежедневно находится в жарком климате, организм постепенно адаптируется, и все, поэтому две недельки нормально.
0: Вот я сейчас просто могу прямейшим образом опровергнуть этот вопрос. Я долгое время прожил в жаркой стране и не привык за 13 лет ни разу вообще никак не переваривал вот эту вот прекрасную жару, так и продолжаю ее не переваривать.
1: Это просто какой-то неправильный, сломанный где-то.
0: Поэтому, ребят, никого не слушайте и наслаждайтесь осенью. Итак, самое опасное время вовсе не полдень на самом-то деле. Многие думают, что пик опасности приходится на 12-13 часов, но нередко максимальная температура воздуха наблюдается ближе к 3-5 часам вечера. В это время асфальт, здания и автомобили уже успевают сильно нагреться и начинают отдавать накаленное тепло, накопленное тепло.
1: Слушай, ну да, согласна. Я даже бывает после работы не хочу уходить.
0: Ой, да, такой
1: именно идет
0: пар. Кондиционер
1: так хорошо, да-да-да, на улице, но так себе.
0: Такое. Ну что, в этом часу у нас, конечно же, гороскопчик.
1: И интересные факты тоже вам расскажем.
0: Ну и немножко хитрости, конечно, с вами поделимся. Поэтому оставайтесь с нами на 95.4, мы начинаем.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что ж, гороскопчик у нас, как всегда, вовремя подоспел, поэтому сейчас мы вам все расскажем. Как себя вести в жару, еще и со звездами. Итак, Овны, вы сможете успешно завершить начатые дела, если не будете отвлекаться на мелочи и чужие споры. Вот так.
2: Тельцы, вам стоит довериться своей интуиции, ведь именно она поможет вам принимать верные решения в важных вопросах.
1: Близнецы, ну а вы окажетесь в центре внимания, а новые знакомства или разговоры могут открыть перед вами интересные перспективы.
2: Раки, вам полезно уделить больше времени близким людям, ведь искреннее общение подарит душевное спокойствие.
1: Львы, вы сможете проявить свои лидерские качества и добиться успеха там, где раньше сомневались.
2: Девы, вам лучше не торопить события. Терпение сегодня принесет гораздо больше пользы, чем поспешность.
1: Весы, вы легко найдете общий язык даже с теми, с кем раньше возникали разногласия.
2: Скорпионы, у вас появится шанс исправить старую ошибку или удачно завершить давно начатые дела.
1: Стрельцы, вы почувствуете прилив энергии, который поможет справиться даже с самым сложным задачами.
2: Козероги, вам стоит обратить внимание на детали, ведь именно они сегодня сыграют решающую роль.
1: Водолеи, вы можете получить приятную новость или неожиданное предложение, которое окажется весьма перспективным.
2: А рыбам полезно прислушаться к своим желаниям и позволить себе небольшой отдых, чтобы восстановить силы. Ну куда во вторник? Ну что это? Как будто бы вечером можно.

0: вторник нужно только хорошую музычку слушать на Zephyr FM, кофеечек попивать и наслаждаться, подготавливаться к работе, что мы и делаем.
1: Радио Zephyr.
2: Включайся.

0: нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
1: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Ну что ж, а мы продолжаем. Немножечко лайфхаков вам сейчас расскажем. Говорят, что в жару мозг работает медленнее. При перегреве организму приходится направлять больше крови к коже для охлаждения, из-за чего мозг может получать чуть меньше ресурсов. Поэтому в сильную жару становится сложнее концентрироваться, принимать решения и запоминать новую информацию.
1: Ну, кстати, это... да.
0: Я тоже тупею прям сразу
1: на глазах. Ну что, ночью жара переносится тяжелее, чем кажется. Потому что для полноценного сна температура тела должна быть ниже. Собственно, хотя бы чуть-чуть снизится. А если ночью воздух остается теплым, организм не успевает переключиться в режим глубокого отдыха. Вот откуда это состояние разбитости.
0: Недосыпа, да. Я вообще сегодня еле встал. Пожилые люди могут не чувствовать сильную жажду. С возрастом чувство жажды становится менее выраженным. Даже если организму уже не хватает жидкости, поэтому обезвоживание у пожилых людей развивается незаметно и считается одной из главных опасностей жаркой погоды. Вот так.
1: Так, поэтому нужна водичку всегда с собой, собственно, носить.
0: Да, и попивать ее.
1: И главное, не сильно холодную.
0: Да.
1: Ну что, загар не защищает от перегрева. Потому, а вот, кстати, да, многие уверены, что если у тебя такая кожа загорелая, лучше переносишь ты солнце.
0: Ну,
1: но говорят, что это миф. Загар только снижает риск солнечного ожога, но никак не защитит организм от теплового удара.
0: А вот цвет одежды действительно имеет значение. Темные ткани поглощают больше солнечного света, поэтому быстрее нагреваются. Однако важен не только цвет. Свободная светлая одежда из натуральных тканей позволяет воздуху циркулировать и помогает телу охлаждаться.
1: Угу. Ну и ветер способен обмануть организм. Ох, уж этот обманщик ветер. Даже горячий ветер создает ощущение прохлады, потому что ускоряет испарение пота, из-за чего человек может недооценить, сколько жидкости уже потерял, и не заметить первые признаки обезвоживания.
0: Вот так. Поэтому в жару нужно ходить быстро, чтобы ветер обдувал. Ну что, вот такие вот у нас небольшие лайфхаки сегодня. Ну а мы двигаемся дальше. Впереди нас ждет много всего интересного, поэтому оставайтесь с нами на 95.4.
2: Сделано

0: день рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
2: Сделано в Беларуси.

0: Вот, как сказала бы моя бабушка, не свисти, а то денег не будет.
1: Да, да, да, да. И это не миф, а у нас сейчас мифы.
0: Итак, вот говорят, ледяная вода лучше всего охлаждает организм, а на самом деле слишком холодная вода может вызывать спазм сосудов и даже желудка.
1: Ого.
0: Поэтому гораздо эффективнее пить прохладную воду небольшими глотками. Так организм быстрее восполняет потери жидкости.
1: Вот так, интересно. Ну, еще говорят, что если не хочется пить, значит, воды организму хватает. На самом деле жажда – это уже сигнал о начинающемся дефиците жидкости. Особенно часто этот механизм запаздывает у пожилых людей. Поэтому ориентироваться только на чувство жажды не стоит.
0: Холодное мороженое, значит, спасает от жары, многие думают. Но на самом деле оно создает ощущение прохлады, но всего на несколько минут. Из-за большого количества сахара организму потом приходится тратить дополнительную энергию на переваривание.
1: Вот так. Ну, еще считается, что чем меньше одежды, тем легче переносить жару. На самом деле, полностью открытая кожа получает больше солнечного излучения. Именно поэтому жители пустынь часто носят длинную свободную одежду светлых оттенков, которая защищает тело от перегрева. Вот так.
0: Есть еще такой миф, что вентилятор всегда спасает, собственно. Но если температура воздуха становится очень высокой, вентилятор начинает гонять уже горячий воздух, поэтому в некоторых случаях он может даже усиливать перегрев. Ничего себе.
1: Обалдеть.
0: Особенно если человек не восполняет потерю жидкости, представляешь?
1: Ну хотя бы дует, а не стоит это жаркий воздух. Ну вот такие вот мифы. Мы двигаемся дальше, впереди нас новости и услышимся уже в следующем часу.
2: Сядь на диету. Слушай Зефир.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
0: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент ватт. До минус 50% на посуду. Минус 20% на зеркала для ванных и гостиных. Ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома. Минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас в Бобруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
2: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044. 044. 044.

0: так плохо.
1: Зет Зефір.
2: Радіо Зефір.
3: В Бобруйске 9 часов.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Анастасия Блохина. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 91 копейка, евро 3,31, за 100 российских дают 3,74 белорусских. Нацбанк презентовал новый национальный сервис безналичных мгновенных QR-платежей. С 1 июля оплата через него доступна в банковских приложениях. Сценарий прост. В магазине на основе чека генерируется QR-код, клиент сканирует его, видит получателя и сумму, нажимает «Оплатить». В зависимости от суммы требуется подтверждение пин-кодом, после чего совершается платеж. В Беларуси выпустили необычную сгущенку «Золото Клеопатры». Глубокский молочно-консервный комбинат представил новинку со вкусом куркумы, черного перца, меда, кардамона, апельсина и персика. Производитель утверждает, аналогов такому продукту на рынке нет. На предприятии вдохновились легендами о королеве Египта, а некоторые ингредиенты называют природными антиоксидантами и афродизиаками. В продаже необычное лакомство появится уже в июле. На аукционе продали самую дорогую частную коллекцию искусства Европы. В общей сумме экспонаты ушли с молотка за 392 миллиона долларов при оценочной стоимости в более чем 268 миллионов. Топ-лотом стала работа, сидящая обнаженная с ожерельем итальянского художника Амадео Модельяни. На торгах также были успешно реализованы произведения Пабло Пикассо, Густава Климта и Марка Шагала. По курсу Нацбанка напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 91 копейка, евро 3,31, за 100 российских дают 3,74 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 27 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 73 доллара 14 центов за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 29. Влажность 51%. Атмосферное давление 764 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Итак, 9 утра, и мы снова с вами, Юлия Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И самое утреннее шоу 2 в одном. Сегодня беседуем про самую актуальную тему дня – это жара. Жара, говорят, меняет аппетит. В жаркие дни многим не хочется тяжелой еды. И это абсолютно нормально. Организм старается снизить нагрузку на пищеварение, ведь переваривание плотной пищи само по себе сопровождается выделением дополнительного тепла. Вот
1: mm-hmm.
0: так вот. И это прекрасно, я вам хочу сказать, товарищи.
1: Возможность похудеть.
0: Да.
1: Потом не заедать.
0: Когда стресс,
1: холод, да? Когда холод наступит, это все опять догоним. Итак, что узнал? Асфальт может быть на 20 или даже 30 градусов горячее воздух.
0: Ну, конечно. Поэтому в городах погорячее, чем в частном секторе.
1: Да, это вот так. Говорят, даже если на термометре 35, асфальт может раскалиться до плюс 60.
0: Обалдеть.
1: Поэтому домашние животные могут даже обжечь себе лапы, а автомобили нагреваются буквально за минуты.
0: Я как-то видел видео, как утки переходили дорогу, там, и новый асфальт укладывали, они наступают на этот асфальт, такие побежали. Да, асфальт, дело такое, ну, черный, что принимать. На себя все солнышко. Но еще наш организм умеет предупреждать о перегреве. Слабость, внезапная сонливость, головокружение, мурашки на коже. Хотя вокруг жарко, и прекращение потоотделения – это сигналы, которые нельзя игнорировать. Если вовремя уйти в тень, охладиться и восполнить потерю жидкости, можно предотвратить развитие теплового удара. Не знаю, у меня сонливость вообще, как только тепло становится, у меня
1: сонливость?
0: Все лето сонливость.
1: Это ты просто ничем не занят.
0: Просто
1: ну-ка
0: это
1: заметила.
0: Лентяй, да?
1: Да.
0: Ну что, в этом часу у нас 5-минуточка этикета.
1: Новости тоже будут.
0: Ну и, конечно, немножечко примет. Поэтому оставайтесь с нами, у нас впереди много всего интересного. Погнали.
2: Это утро будет бодрым. Зефир FM.

0: Help me, просит у нас Саша Костис. А мы вам что, приметы расскажем, тоже поможет вам как-то в жизни, наверное. Да. Радуга вечером предвещает несколько дней хорошей погоды. У нас, слава богу, с погодой хорошая, все хорошо.
1: Но мы только что с тобой говорили, что мы хотим дождь. Да. А дождь вот с четверга будет, там пятница, суббота, воскресенье, вот да. Все отлично.
0: Все как надо. Ждем, дождались.
1: Это для нас, видимо, примета. Девушки в этот день заплести новую косу или сделать красивую прическу можно. Это к счастливым переменам в личной жизни.
0: Я тоже хочу косу тогда.
1: А у тебя вот есть волосы, можешь тебе сделать.
0: Все. Мужчине 30 июня можно начать новое дело. Считается, что оно будет успешным и прибыльным.
1: Нормально, тоже хорошо. А если в этот день помочь незнакомому человеку, добро скоро вернется с торицей.
0: А знакомому, если помочь, вернется или без торицы?
1: Ну, тогда не нужно ждать. Вообще, как добрые дела нужно делать? Ты просто их делаешь.
0: На самом деле, наша основная ошибка, когда мы делаем добрые дела, мы ожидаем в ответ от этого же человека. Но, как правило, добро приходит от другого. Увидеть на закате стаю птиц, летящую высоко, к благополучию и хорошим новостям.
1: Для птиц или для нас?
0: Скорее всего, для птиц. Они летят в теплые
1: летят,
0: края.
1: Да, да, хорошо им там. Ну, а если вечером небо чистое и хорошо видны звезды, ближайшие дни будут сухими и теплыми.
0: Вот так вот.
1: Вот сухими вот опять не нравится мне. Сухие,
0: ну и теплые вот тоже такое растяжимое понятие. Ну что, а мы двигаемся дальше, слушаем хорошую музыку.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
3: С

0: Ну что, а мы все попроще, рассказываем вам новости.
1: Да, интересно. Вот, кстати, 84 пары сказали друг другу «да» в Гомеле 26.06.2026.
0: А нет, сколько сказали?
1: А все почему? Да потому что даты с повторяющимися цифрами приносят удачу, гармонию, семейное благополучие.
0: Ну, не факт. Не только цифры, скажем так.
1: Ну, нет, ну, конечно же, нужно приложить какие-нибудь и усилия, так сказать.
0: Там слегка.
1: Но все же, если верить приметам, почему нет?
0: Ну, да. Ну, что, мы желаем совет да любовь, что называется.
1: Конечно же.
0: Ну что, в Беларуси впервые пережила плюс 40, и это не последняя погодная неожиданность. 29 июня в Пинске обновлен абсолютный температурный рекорд Беларуси. Воздух прогрелся до плюс 44 градусов Цельсия. Такого за всю историю метеонаблюдений в стране еще не фиксировали. Но жара скоро отступит на смену. Придут ливни, грозы, шквалистый ветер и прохлада до плюс 16. Поэтому уже ближе к субботе температура будет снижаться.
1: Отлично.
0: Слава богу.
1: Да. Июль, кстати, начнется для белорусов с приятного бонуса – длинных выходных. День независимости в этом году выпадает на пятницу, поэтому отдыхать будем 3 дня с 3 по 5 июля.
0: Ура!
1: И, кстати, без дополнительного переноса, что еще лучше.
0: Да. Ну, поэтому, не знаю, мы уже запланировали выходные все.
1: Да-да-да.
0: И вам того же желаем. Уже осталось совсем недолго. Итак, белорусские школьники отправятся к Северному полюсу на атомном ледоколе. Вот как. Учащиеся гимназии номер 1 Витебска Тихон Корниенко стал победителем международного проекта «Ледокол знаний». Уже в августе он отправится в экспедицию к Северному полюсу на атомном ледоколе. 50 лет победы. За место в экспедиции боролись около 5000 школьников из 22 стран. Во время путешествия победители познакомятся с Арктикой, работой атомного ледокола, ледокольного флота и примут участие в образовательной программе. Вот так вот.
1: Интересно очень.
0: Серьезно, я тоже хочу. Жалко, да, что я не школьник.
1: Я просто подумала, что вот у нас сейчас такая температура воздуха, что как будто бы самое то. То, что надо.
0: Возьмите меня, пожалуйста, хотя бы юнгой. Я буду палубу мыть. Ну что, впереди у нас еще много всего интересного. Ну а пока хорошая музыка. Слушаем.

0: крупных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: На первый взгляд, серая зарплата кажется гораздо больше белой. Но это иллюзия. Вам объясняют, что деньги в конверте – это выгодно и удобно для всех. И вы верите до определенного момента. Надбавки, прибавки, премии, законная часть зарплаты, вынесенная в конверте, таинственным образом исчезают. А на руках остается в лучшем случае минималка. К чему эти фокусы? Требуйте белую зарплату и не останетесь в дураках.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: время этикета.
1: Да,
0: собственно,
1: самую малость да, расскажем вам.
0: Пользоваться парфюмом, правильно.
1: Если вы не знаете, да, мне это не просто пальчиком нажмякать да. на кнопочку.
0: Во-первых, совет номер один, точнее так, не перебарщивайте с количеством. Ага. Легкий аромат привлекает внимание, слишком насыщенный может доставлять окружающим дискомфорт. Ну да, еще есть такие духи, угу. такие...
1: Ну, вообще говорят, что 2-3 пшика на шею, один на запястье, этого предостаточно.
0: Можно даже 2. Я считаю, вот летом, когда особенно так жарко, угу. ну ни к чему.
1: Меня вот душит, например, если я слишком напшикаюсь, душит. Учитывайте место, куда идете. Для офиса, больницы, театра или самолета лучше выбирать легкие, ненавязчивые композиции.
0: Ну и соблюдайте меру в жаркую погоду. Высокая температура усиливает звучание аромата, поэтому летом достаточно меньшего количества.
1: Также не смешивайте сразу несколько парфюмов. Если только вы не умеете создавать удачные сочетания, результат может оказаться непредсказуемым.
0: Ну, однозначно. Да.
1: Да.
0: Такое себе. Не обновляйте аромат в общественном месте. Ага. Лучше это делать в другом уединенном, а не в транспорте или ресторане.
1: Ну да, такое себе. Уважайте людей с чувствительностью к запахам. Если знаете, что рядом есть аллергики или люди... С повышенной чувствительностью используйте аромат минимально.
0: Ну, а если не знают? Тогда ну, тысячу да. извинений надо просто так говорить. Да. Тысячу извинений, я
1: пшикиваюсь. Господа гусары!
0: Не судите о парфюме по первым секундам. Тоже дайте ему раскрыться хотя бы 15-20 минут.
1: Кстати, да.
0: Да, согласна.
1: Нужно сначала пшикнуть, походить с ним, а потом уже...
0: А еще, знаешь, вот пробники, они все равно отличаются от настоящего уже парфюма, который тебе потом дают. Все равно там более такой насыщенный, он чуть-чуть другой.
1: А ты, кстати, знаешь, зачем... в магазинах парфюмерии кофе.
0: Да, потому что он перебивает.
1: Молодец.
0: Да, умная.
1: Лучший комплимент парфюмеру, парфюму точнее, когда его ощущают только при близком общении. Если аромат заполняет помещение раньше вас, скорее всего, его слишком много.
0: Ну, так ну, и про да. человека действительно парфюмера тоже можно
1: сказать. Да, да, да, да. Я считаю, что вас слишком здесь много. Ну, вот такие вот советы. Впереди нас ждут новости, и мы услышимся с вами уже в следующем часу.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: На российский рынок выходит Дейпал S07. Кроссовер в единственной версии техно. Цена и старт продаж пока не объявлен. Ему положены 20-дюймовые колеса, 6 подушек безопасности и панорамная крыша площадью 1,9 квадратного метра. В салоне эко-кожа, климат-контроль с ионизатором, кресло с подогревом и вентиляцией, а также 15,6-дюймовый поворотный экран и 14 динамиков Sony. Силовая установка развивает 238 лошадиных сил и 320 ньютон-метра крутящего момента. Разгон до 100 км занимает 7,7 секунды, а общий запас хода составляет 992 км.
1: Про машины для людей.
2: Hyundai представила новое поколение Elantra. Седан стал крупнее, получил свежий дизайн и более технологичный салон. Новая стилистика принесла граненые арки, агрессивные бамперы и 18-дюймовые колеса. Внутри минималистичная передняя панель, отдельный центральный экран и 12,9 и 14,6-дюйма мультимедиа с голосовым помощником, в который встроен искусственный интеллект. На старте продаж в Южной Корее предложат 2-литровый мотор на 149 лошадиных сил и гибрид 1,6 на 157 сил. А выход на рынок ожидается в третьем квартале текущего года.
1: Дай газу!
2: В Германии выставили на продажу необычную «Лада 2105» в раллийной версии. За машину 1981 года выпуска просят 63 тысячи евро. Это дороже, чем стартовая цена нового Mercedes-Benz E-класса в стране. Автомобиль получил спортивную подготовку еще в Австрии. Доработанный 1,6-литровый мотор с двумя карбюраторами Weber, механику с укороченными передачами и дифференциал Torsen. Мощность выросла примерно до 130 лошадиных сил. Также у машины облегченный кузов, аэродинамический обвес, гоночный салон с каркасом безопасности и два ковша сидений. До 1989 года эта «Лада» участвовала в национальном раллийном чемпионате, а после долгого хранения в гараже была восстановлена.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: В Минске представили поезд с символикой Славянского базара. Брендированный состав будет курсировать с 14 по 20 июня между белорусской столицей и городом над Двиной. Интерьеры вагонов оформлены в тематике творческого форума. В дороге пассажиры смогут изучить программу фестиваля. Хиты разных лет, звучавшие на главной сцене феста, станут музыкальным сопровождением по пути в Витебск.
0: Детали.
1: С 1 июля вводится ежемесячный минимальный размер налога на профессиональный доход – не менее 45 рублей. Эта сумма уплачивается даже за те месяцы, когда заработка не было и чеки не формировались. Для получателей пенсии взнос 18 рублей в месяц. В случае, если физлицо не осуществляет деятельность, но все еще стоит на учете, тогда ему стоит рассмотреть вопрос о прекращении регистрации в приложении.
0: В мире.
1: В современных жилых комплексах Китая устанавливают системы распыления водяного тумана. Они помогают справиться с жарой, локально охлаждая воздух на несколько градусов, а также уменьшают количество пыли на улице. Благодаря этому мелкому рассеиванию вода испаряется почти мгновенно, за счет чего температура воздуха снижается без ощущения сырости.
0: Вот это да!
1: Цены на сахар растут из-за сильной жары в Европе. Сахарный тростник – это один из стратегических товаров Индии, однако основные регионы его выращивания уже ощущают приближение Эль-Ниньо и испытывают дефицит водных ресурсов. Если Индия сократит экспорт, то другой производитель – Бразилия – не сможет быстро нарастить поставки. В Бобруйске сейчас ясно, плюс 27. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 29. Влажность 51%. Атмосферное давление 764 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Ну что ж, 10 утра на наших часах. Все так же с вами Юль Гладкова.
1: Все так же Роман Вакс.
0: И самое утреннее шоу 2 в одном. И мы сегодня беседуем про жору, которую, слава богу, уже потихонечку заканчивается.
1: Ну пока еще нет.
0: Ну еще пока нет. Еще сегодня наслаждаемся этим прекрасным действием природы. В жаркую погоду люди чаще конфликтуют. Социологи... Кстати, хорошо, что у нас кондиционерчик.
1: Да.
0: Социологи заметили интересную закономерность. С повышением температуры увеличивается количество бытовых ссор и конфликтов. Причина проста. Жара становится дополнительным стрессом для организма, поэтому даже небольшие раздражители могут вызвать более сильную эмоциональную реакцию.
1: Поэтому что, в жару живем раздельно?
0: Поэтому, да.
1: Люди, да, совет такой.
0: Держите себя в руках в жару.
1: Также мы принимаем менее взвешенные решения в такую жаркую погоду. Когда организму приходится тратить силы на охлаждение, мозг быстро устает. Именно поэтому в такую погоду людям сложнее анализировать информацию, а вероятность таких вот импульсивных поступков гораздо выше.
0: Вот так. Жара еще влияет даже на чувство времени. Многие замечают, что жаркий день будто тянется,
1: да,
0: бесконечно. Ученые объясняют это тем, что дискомфорт заставляет мозг чаще обращать внимание на собственное состояние, из-за чего субъективно время кажется более долгим. Вот так.
1: Согласна.
0: Ну что, в этом часу у нас, конечно же, еще раз гороскопчик.
1: Новости тоже будут, поэтому не переключайтесь, мы вернемся совсем скоро.
2: Радио.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что ж, повторим гороскопчик для тех, кто сегодня его не услышал с утра и спал еще сладенько-сладенько в своей постельке.
2: Ой, как
1: жарко.
2: Все описал тут.
1: Итак, овны, вы сможете успешно завершить начатые дела, если не будете отвлекаться на мелочи и чужие споры.
2: Тельцы, вам стоит довериться своей интуиции, ведь именно она будет помогать вам принимать верные решения в важных вопросах.
1: А вот близнецы, вы сегодня окажетесь в центре внимания, а новые знакомства или разговоры могут открыть перед вами интересные перспективы.
2: Ракам полезно уделить больше времени близким людям, ведь искреннее общение подарит душевное спокойствие.
1: Ну вот, а львы сегодня смогут проявить свои лидерские качества и добиться успеха там, где раньше сомневались.
2: Девам лучше не торопить события, терпение сегодня принесет гораздо больше пользы, чем поспешность.
1: Весы сегодня легко найдут общий язык даже с теми, с кем раньше возникали разногласия.
2: Скорпионам представится шанс исправить старую ошибку или удачно завершить давно начатые дела.
1: Стрельцы сегодня почувствуют прилив энергии, который поможет справиться даже с самыми сложными задачами.
2: Козерогам стоит обратить внимание на детали, ведь именно они сегодня сыграют решающую роль.
1: А вот водолеям сегодня стоит ожидать получения приятной новости или неожиданного предложения, которое окажется весьма перспективным.
2: А рыбам полезно прислушаться к своим желаниям и позволить себе небольшой отдых, чтобы восстановить силы.
1: Ну что ж, ну а мы все это ожидаем, всех приятных новостей, под хорошим.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044. 044.

0: Ну что, а мы продолжаем. Немножечко новостей вам накопали интересных. Вот, например, в Китае учителя частной школы разбили молотками около сотни конфискованных смартфонов на глазах у учеников. Да, боль. Какой просто себе. Боль.
1: Это бабушки, наверное.
0: Да. Акцию провели, чтобы наглядно продемонстрировать школьникам, что будет с их гаджетами, если они принесут их на уроки. Уничтоженные телефоны ранее были изъяты у учащихся за нарушение запрета и остались невостребованными несколько лет. Вот так вот. Такие жесткие учителя в Китае.
1: Да, что-то не нравится мне. Такой метод. Ну ладно, у меня другая новость тоже, кстати, очень интересная. В Азербайджане зафиксирован уникальный для мировой просто медицины случай позднего материнства. Жительница страны впервые родила ребенка в возрасте 63 лет. И это после 38 лет бесплодия.
0: Ой, обалдеть. Вот пришло время, что называется, да?
1: Да, да.
0: И все.
1: Ну, в общем, это благодаря уже, говорят, современной такой репродуктивной медицине и профессионализму врачей, но все же это просто у меня мурашки.
0: Да бабушка куда-то к шаманам съездила наверняка, они там что-то наколдовали. Ну, шоу с огоньком, вот группа любителей острых ощущений поднялась к подножию вулкана Фуэго, чтобы посмотреть на природное зрелище, но оказались в самом эпицентре опасности. Прямо во время экскурсии началось мощное извержение.
1: Я даже видела видео, они все равно продолжали стоять и снимать. Представляешь?
0: Бесстрашные.
1: Что это такое? Люди.
0: Да.
1: Вообще
0: люди,
1: не
0: ау.
1: Любят жить. Ученые выяснили, 5 минут активности помогут сохранить ваше здоровье. Вот все-таки вот они считают, что частично нивелировать негативные эффекты сидячей работы можно всего лишь с помощью 5 минут активного движения. Они проанализировали данные 20 тысяч участников. Вот, в течение 2 недель они совершали 5-минутные перерывы раз в 30, 60 и 120 минут. Угу. И, в общем-то, пришли к выводу, что раз в час нормально вот так вот двигаться, так сказать.
0: Молодцы, да. Молодцы. Да, поэтому движение – жизнь, друзья. А двигаться лучше всего под хорошую музыку, что мы вам и сейчас и обеспечим.
2: Сделано в Беларуси.

0: символ нашего времени – беспорядочная, лихорадочная деятельность.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.
2: Я бы прожил с тобой каждый день.

0: Ну что ж, вот и подошел к концу наш сегодняшний эфир. Под звуки такой прекрасной, интересной музычки.
1: Мы тут даже подтанцовывали чуть-чуть.
0: Да, немножко радовались. Чуть-чуть и вам того же желаем, потому что ваш день тоже рано или поздно подойдет к концу. Ну что, а мы желаем вам хорошего дня, продолжения. Берегите себя, пейте водичку.
1: Конечно, продуктивного рабочего дня, водичку не забываем пить. Можно мороженое тоже, почему нет? Попить.
0: Да, попить.
1: Мне кажется, по такой температуре как раз-таки не успеешь донести его.
0: Это точно, выходишь из магазина, и все потекло по рукам. Ну что, хорошей дорожки домой, хорошей вам музыки сегодня, это мы вам обеспечим. Ну а пока.
1: Пока-пока.
2: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: На встрече с руководством Пекинского университета Александр Лукашенко выступил с предложением углубить сотрудничество в сфере образования. Президент напомнил, за прошедшее десятилетие удалось разработать совместную программу для обучения белорусских студентов в этом вузе, однако подчеркнул, это лишь первые шаги. По словам главы государства, программу необходимо совершенствовать.
0: Регион.
1: В результате шквалистого ветра порывами до 22 метров в секунду в Бобруйске районе накануне были повреждены кровли двух объектов. 12 единиц техники, упало 122 дерева. Никто не пострадал. Упавшей растительностью повреждено одно строение. Листом шифера был поврежден легковой автомобиль.
0: Детали.
1: Синоптики на сегодня объявили максимальный красный уровень опасности, и сложнее всего приходится южным регионам, где столбики термометров взлетели до рекордной отметки. При этом работа на предприятиях не останавливается, соблюдены все нормы. Из-за жары в группе риска люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, а также пожилые. Накануне самой горячей точкой на карте страны оказался Брест. Там зафиксировано более 37,5 градусов.
0: В мире.
1: Эстония оказалась в списке стран с самой грязной водой в ЕС. Соседками республики по этому антирейтингу стали Венгрия, Польша, Албания, а также Бельгия. К слову, в правительстве опровергают критику и утверждают, в государстве с жидкостью все в порядке. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 28. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 29. Влажность 57%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Заряжай свое утро позитивом на Zephyr FM.
1: Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно и больно.
1: Больше не буду тебя.

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».
1: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, доброе утро. Сегодня вторник, 30 июня. Ну, вторник часто называют самым продуктивным днем. Не знаю, как у вас, но у меня он такой. Ведь понедельник для раскачки, а вот вторник — это уже время для настоящих дел. Планы, которые вы наметили в понедельник, сегодня должны, ну, обрести реальные очертания. А вы знали, что само слово «вторник» происходит от старославянского «вторник», что означает «второй»? Это вот прямой отсыл к тому, что он идет за понедельником, а в других культурах этот день тоже связан с силой и энергией. У англоязычных народов вторник – это вообще день не бога войны. Но мы будем сегодня проводить его мирно, максимально продуктивно, и давайте начнем этот день бодро. Включайтесь в рабочий ритм, друзья, но не забывайте о хорошем настроении. Поставьте себе одну небольшую, но важную задачу на сегодня и обязательно ее выполните. Пускай этот вторник станет днем вашего маленького личного достижения. Оставайтесь на волне 95.4. Впереди много отличной музыки и интересных разговоров. А с вами Нелли Мята. Ну, давайте послушаем Биби Рекса «Fightless».
1: Так звучит город.

0: Итак, на часах 11:25. Ну что ж, на календаре последний день июня, 30 число. В эфире самая сладкая радиоволна, и с вами по-прежнему Налимята. Ну и кажется, только вчера мы встречали лето, а сегодня оно уже практически машет там рукой. Но не будем так пессимистичны, ведь последний день июня — это всегда немного ностальгический момент. Мы невольно оглядываемся на прошедший месяц, что успели сделать, куда съездили, какие цели достигли, а что, возможно, отложили на потом. Ну, давайте не будем грустить о том, что июнь уходит. Этот день отлично, мне кажется, повод с благодарностью проводить его и с предвкушением встретить то, что будет дальше. Ведь впереди еще целый июль и август. Самая сочная и теплая часть года. Время спелых ягод, отпусков и долгих прогулок. Так что предлагаю не считать часы до заката лета, а наполнить этот день яркими событиями. Может, это будет пикник, может, встреча с друзьями или родными, или просто чашка кофе на летней веранде. Проведите этот последний день июня так, чтобы он стал ярким финальным аккордом. А я, в свою очередь, буду согревать вас отличной музыкой. Ну что ж, Али Варм. Далее Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. Ну и не будем грустить вместе с Жиганами не лето.
1: Ночью шторм, утром штиль, невиновен.
0: Оставайтесь на волне 95.4, впереди много интересного. Например, расскажу, какие погоды устроены.

0: 12 часов.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.
2: Оба, я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и этому

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, стальник

0: Ну что ж, середина часа, и давайте же узнаем, по какие погодные условия нас ожидают на сегодняшний день. Вторник, 30 июня, последний день июня, оранжевый уровень опасности из-за экстремальной жары. Белгидромет на сегодня объявил оранжевый уровень опасности для всей Беларуси, из-за чего очень мощной жары. В последний день июня столбики термометра зафиксируют до 34 градусов тепла на большей части республики. Локально на юге и юго-западе прожарит аж до 37 градусов тепла. В нашей Могилевской области температура воздуха поднимется до 32 градусов тепла. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Переменная облачность без существенных осадков. Но вероятность где-то от 5 до 10%. Но все же загораем солнышко, наслаждаемся летней погодой и слушаем самую сладкую радиоволну.
1: Сделано в Беларуси.

0: На работу с отличным настроением. Зефир FM.
1: Сбежала туда, когда солнце погасло и не будет еще светить. Несколько

0: Ну что ж, Беларусь впервые пережила 40 градусов жары. Это не последняя погодная неожиданность. Например, вчера, 29 июня, в Пинске был обновлен абсолютный температурный рекорд Беларуси. Воздух прогрелся аж почти до 40,5 градусов тепла. Такого за всю историю метеонаблюдений в стране еще не фиксировали. Но жара скоро отступит, на смену придут ливни, грозы, шквалистый ветер и даже прохлада до 16 градусов тепла. Ну что ж, ждем эту прохладу, а пока наслаждаюсь самой сладкой радиоволной и слушаем Måneskin. Далее Медуза и Kendrick Lamar. Ну и погазуем вместе, Зиверт.
1: Я газую, когда нету.
0: А с вами Налимята, и услышимся уже в следующем часу. Не переключаемся.
2: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.
3: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Для Беларуси крайне важен опыт КНР в производстве лекарств и вакцин, заявил Александр Лукашенко на встрече с руководством Пекинского университета. На заседании также обсуждалась совместная образовательная белорусско-китайская программа между ведущими вузами двух стран по специальности биотехнология.
0: Культура.
1: В Минске представили фестивальный «Локомотив». Новый брендированный состав будет курсировать по белорусской железной дороге. Фирменные васильковые ноты и снаружи, и внутри голубых вагонов. Плейлист собирают из знаменитых хитов. Тематический транспорт начинает курсировать 14 июля и закончит 20-го.
0: В мире.
1: Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле превысило отметку в более 1500 человек. Еще 5034 получили травмы. Спасатели с поисковыми собаками продолжают искать выживших. Около 774 зданий были серьезно повреждены в результате двух подряд толчков. Еще 189 полностью обрушились.
0: Вот это да!
1: Международная группа провела большое генетическое исследование насекомых в Коста-Рике и выяснила, на нашей планете насчитывается от 14 до 20 миллионов представителей биологического класса. Раньше считали их около 6 миллионов. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 29. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 29. Влажность 57%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

Такую радиоволну. И если утро выдалось настолько прекрасным у вас, что собраться с мыслями и настроиться на рабочий лад сейчас кажется непосильной задачей, у меня на Лимята есть для вас неожиданный лайфхак. И он буквально лежит у вас в кармане или, возможно, сумочке. Речь про обычную жевательную резинку. Ученые из университета Кардиффа доказали, что процессы жевания стимулируют приток крови к лобным долям мозга. В ходе эксперимента те, кто жевал жвачку во время выполнения задания на внимание, показали лучший результат именно при длительной концентрации. Так что, если вам нужно дочитать скучный отчет или досидеть до конца планерки, это ваш секретный инструмент. Кроме того, ритмичное движение челюстью помогает снять напряжение, которое мы часто не замечаем, стискивая зубы от стресса, а усиленное отделение полезно для зубов после еды. Главное правило от стоматологов. Жевать стоит не дольше 15 минут и только после приема пищи,

0: чтобы, ну, не навредить желудку. Так что, может и правда, пора освежить дыхание и мысли. Это Зефир FM. Возвращаемся в эфир и слушаем самые сладкие хиты. Совершенно летние от Клавы Кока.
1: Не ешь, а слушай. Зефир FM.

0: мечтали о выгодных покупках, время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки минус 25% на электроинструмент ватт, до минус 50% на посуду, минус 20% на зеркала для ванных и гостиных, ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома, минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас. Бобруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
1: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Ну что ж, середина часа на Zephyr FM, и давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день, 30 июня. И советуют нам меньше болтать и сплетничать. Сейчас самый лайтовый разговор может закончиться серьезным конфликтом, а наладить отношения будет, ну, не так уж и просто. Так что ограничиваемся смолтоками в этот день. Страсть будет разрывать нас изнутри, так что занимаемся самым приятным делом. Хобби. У нас будет миллион мыслей и столько же переживаний. Наслаждаемся этим непростым моментом. А вот рисковать можно, но только очень осторожно. Пересматриваем свои действия несколько раз, просчитываем ходы, чтобы позже не пожалеть о них. А верить гороскопу или нет, я на лимята, как всегда говорю, это дело каждого. Но оставаться-то на волне 95.4 обязательно.
1: Радио без тормозов.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: На российский рынок выходит Daypal S07. Кроссовер в единственной версии техно. Цена и старт продаж пока не объявлен. Ему положены 20-дюймовые колеса, 6 подушек безопасности и панорамная крыша площадью 1,9 квадратного метра. В салоне эко-кожа, климат-контроль с ионизатором, кресло с подогревом и вентиляцией, а также 15,6-дюймовый поворотный экран и 14 динамиков Sony. Силовая установка развивает 238 лошадиных сил и 320 ньютон-метра крутящего момента. Разгон до 100 км занимает 7,7 секунды, а общий запас хода составляет 992 км.
1: Про машины для людей.
2: Hyundai представила новое поколение Elantra. Седан стал крупнее, получил свежий дизайн и более технологичный салон. Новая стилистика принесла граненые арки, агрессивные бамперы и 18-дюймовые колеса. Внутри минималистичная передняя панель, отдельный центральный экран и 12,9 и 14,6-дюйма мультимедиа с голосовым помощником, в который встроен искусственный интеллект. На старте продаж в Южной Корее предложат 2-литровый мотор на 149 лошадиных сил и гибрид 1,6 на 157 сил. А выход на рынок ожидается в третьем квартале текущего года.
1: Дай газу!
2: В Германии выставили на продажу необычную «Лада 2105» в раллийной версии. За машину 1981 года выпуска просят 63 тысячи евро. Это дороже, чем стартовая цена нового Mercedes-Benz E-класса в стране. Автомобиль получил спортивную подготовку еще в Австрии. Доработанный 1,6-литровый мотор с двумя карбюраторами Weber, механику с укороченными передачами и дифференциал Torsen. Мощность выросла примерно до 130 лошадиных сил. Также у машины облегченный кузов, аэродинамический обвес, гоночный салон с каркасом безопасности и два ковша сидений. До 1989 года эта «Лада» участвовала в национальном раллийном чемпионате, а после долгого хранения в гараже была восстановлена.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Z. Зефир.

Оказывается, друзья, в тексте точка в конце сообщения выдают тревожность и выгорание, говорят психологи. Те, кто пишут «ок» или «хорошо», устают от работы аж на 47% чаще. Такой стиль предсказывает выгорание с точностью 78%. Это выше, чем обычные опросники. Ну что ж, коллеги, давайте с самого начала недели пишем только «ок». И, конечно же, поддерживаем хорошее настроение, ведь лето в самом разгаре. А мы остаемся на самой сладкой радиоволне и поднимаем себе настроение треком «Подожди».

0: с вами Нагимята. Услышимся в следующем часу. Кстати, напомню, с 13 до 14 часов наша традиционная игра в прямом эфире. Не пропустите.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

0: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: по-русски 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Премьер-министр по поручению президента вручил государственные награды работникам различных сфер, представителям промышленности, газовой службы, социального обслуживания, образования, культуры, спорта и других отраслей, госслужащим. Благодарности вручат за продолжительную и результативную работу, в числе вознаграждений медали за трудовые заслуги, за безупречную службу третьей степени орден Франциска Скорины, а также благодарности от главы государства.
0: Город.
1: От идеи до реализации. В Бобруйске установили бобров путеводителей с QR-кодами. В городе на Березине успешно реализовалась задумка городского смотра конкурса инициатив «Молодежный взгляд. Битва идей». Одной из самых интересных тем стал проект участницы конкурса Дарьи Колячко «Создание информативных табличек». Идею помогло воплотить в жизнь Ленинское районное отделение партии «Белая Русь».
0: В мире.
1: В Испании из-за масштабной забастовки машинистов возник железнодорожный коллапс. Ходит лишь чуть более половины пассажирских поездов. Приостановлено движение электричек, сокращено число экспрессов дальнего следования. Профсоюзы выступают против передачи обслуживания локомотивов подрядчикам и требуют снизить рабочую нагрузку сотрудников.
0: Вот это да!
1: Из-за аномальной жары Эйфелева башня в Париже увеличилась примерно на 10 сантиметров, а ее вершина изменила наклон. Инженеры и архитекторы дали объяснение. Кованое железо, из которого она сделана, расширяется при нагреве и сжимается при охлаждении. Однако это изменение незаметно невооруженным глазом. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 29. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 29. Влажность 57%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: УАО «Вилшина» приглашает рабочих следующих специальностей: вулканизаторщиков, машинистов «Каландра», сборщиков покрышек, слесарей-ремонтников, вальцовщиков резиновых смесей, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию оборудования и других. Обучение на месте, заработная плата от 2000 до 3500 рублей. Полный соцпакет. Телефоны плюс 375 225 41 00 29, плюс 375 29 783 04 85.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 550 30 30, код 044. 044.

Ну и что ж, вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами Нелли Мята. И пришло время для нашего традиционного розыгрыша в прямом эфире. А разыгрываем билет на уникальный концерт к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева на интереснейшую программу, друзья, на Ромео, балет Ромео.

0: Джульетта. Всего вас ждет грандиозная программа в исполнении симфонического оркестра и хора под руководством заслуженного деятеля искусства Беларуси Сергея Лищенко. Пройдет на улице Социалистическая, 105, Могилевском областном театре драмы и комедии имени Дунина Мартинкевича 7 июля в 6 вечера, друзья. Но не упустите возможность услышать шедевры в живом исполнении. А чтобы прямо сейчас, в прямом эфире, выиграть этот заветный билетик, нужно, как всегда, внимательно слушать вопрос, подготовить свой телефон и быстренько отправить свой верный вариант ответа на короткий номер радио 9544. Ну и, как всегда, кто первее и правильно ответит на данный вопрос, тот, конечно же, и выиграет, а в конце этого часа определится победитель. Итак, друзья, в каком году открыл свои двери современный Могилевский областной театр драмы и комедии имени Дунина Мартинкевича? Но чтобы вам было проще и легче на него ответить, я дам несколько вариантов ответа, а вы выберете нужный и правильный. Первый вариант – внимание, в 1924 году, второй вариант в 1944 году и третий вариант в 1954 году. Думаете, только недолго, а лучше быстрее отправляйте свой правильный вариант ответа на короткий номер радио 9544 и выиграйте заветный билетик на балет «Ромео и Джульетта», который состоится в Могилевском областном театре драмы и комедии имени Дунина Мартинкевича 7 июля в 6 вечера.
1: Сделано в Беларуси.

0: что ж, продолжаем нашу традиционную игру в прямом эфире на Zephyr FM. Разыгрываем билет на грандиозную программу в исполнении симфонического оркестра и хора под руководством заслуженного деятеля искусств Беларуси Сергея Лещенко. Пройдет это мероприятие 7 июля в 6 вечера в областном театре драмы и комедии имени Дунина Мартинкевича. А что нужно сделать, чтобы выиграть этот билетик? Все очень просто, все как и всегда по традиции. Слушать внимательно вопрос и ответить, конечно, на него правильно и желательно быстрее всех, отправив свой вариант ответа на короткий номер радио 95444. А вопрос сегодня звучит так. В каком году открыл свои двери современный областной театр драмы и комедии имени Дунина Мартинкевича? Даже дам несколько вариантов ответа, чтобы вам было проще и легче на него ответить. Первый вариант — в 1924 году, второй вариант — в 1944 году и третий вариант — в 1954 году. Быстрее отправляйте свой верный ответ на короткий номер радио 95444 и выиграйте билетик на невероятную грандиозную программу в исполнении симфонического оркестра и хора под руководством заслуженного деятеля искусств Беларуси Сергея Лещенко.
1: Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Дневной зефир.
1: Да, ведь осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

Ну что ж, пришло время подвести итоги нашего традиционного розыгрыша. А наш приз – это билет на уникальный концерт к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева, где ждет вас грандиозная программа в исполнении симфонического оркестра и хора. Пройдет он 7 июля в 6 вечера в Могилевском областном театре драмы и комедии имени Дунина Мартинкевича. А чтобы выиграть тот самый заветный билетик, нужно было правильно ответить на мой вопрос, в каком году открыл свои двери современный Могилевский областной театр драмы и комедии имени Дунина Мартинкевича. Бобруйске ведет официальную историю с 1944 года. И кто же наш сегодняшний победитель, друзья? Это абонент, чьи цифры заканчиваются на 81-39. Мы вас поздравляем. Вы выиграли заветный билетик на невероятный концерт. Обязательно с вами свяжемся, правда, чуть позже и расскажем, где и как забрать свой приз. Ну, остальные не расстраиваемся. Настраиваем волну лучше 95.4 и наслаждаемся музыкой на самой сладкой радиоволне. И напомню, что ежедневно с понедельника по пятницу с 13 до 14 часов наша традиционная игра на Зефир FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Совместные образовательные программы вузов Беларуси и Китая должны быть ориентированы на практику и приносить реальную пользу народам обеих стран. Такое требование озвучил Александр Лукашенко на торжественной церемонии вручения дипломов первым выпускникам совместной программы по специальности биотехнология. Мероприятие прошло в Пекинском университете.
0: Детали.
1: Красный уровень опасности объявлен в Беларуси 1 июля из-за жары. В дневные часы в среду на большей части территории страны максимальная температура воздуха достигнет плюс 30, плюс 34 градусов по Цельсию. По юго-западу плюс 35, плюс 37. По западной половине государства ожидаются грозы, местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду. В отдельных районах 21-24 метра в секунду.
0: В мире.
1: Продолжительные ливни привели к наводнениям в двух индийских штатах. Погибло 3 человека. В общей сложности из-за непогоды пострадали более 22 тысяч местных жителей. Главная причина катастрофы – муссонны, сезонные ветра. Летом они приносят мощные затяжные дожди. Из-за этого реки выходят из берегов, затапливая долины и поля. Особенно уязвимы восточные и северо-восточные штаты.
0: Вот это да!
1: Миллионы водителей ставят под угрозу свою жизнь и других участников дорожного движения, когда занимаются посторонними делами за рулем. Согласно опросу, около 14,5 миллиона британских автовладельцев признались, они отвлекаются от управления авто. Статистика аварий показывает, невнимательность становится причиной 10 ДТП в Великобритании ежедневно. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 29. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 29. Влажность 57%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что ж, настраиваемся на волну 95.4. С вами по-прежнему Нелли Мята. Сегодня, друзья, вторник, последний день июня. Начало недели, а лето в самом-то разгаре. За окном самые длинные световые дни в году, которые мы, конечно, возможно, кто-то и проспал, но впереди еще долгий летний вечер. Давайте его наполним хорошим настроением и, конечно же, музыкой на Zephyr FM.
1: Сделано в Беларуси.

0: Друзья, ученые бьют тревогу, ну или радуются прогрессу, пока не ясно. Зумеры официально променяли верных пушистых друзей человека на другие альтернативы. Теперь за порции окситоцина они идут к нейросетям, да, которые не лают и не мяукают, а просто пишут текст. Преимущественно очевидно, джип-чат не сгрызет ваши тапки, ну а курица не разбудит в выходной. Эмоциональная поддержка, друзья, вышла на новый уровень эффективности. Ну, главное, чтобы потом этот чат-бот не начал требовать что-то более серьезное. Ну а самая сладкая радиоволна ничего не требует, а главное настроиться на волну 95.4 и наслаждаться музыкой.
1: Сядь на диету. Слушай Зефир.
2: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы...

рождения одинаков приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: день рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
1: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: Добро пожаловать в дневную рубрику «Секреты лета». Сегодня вторник, последний день июня. Лето – это не только солнце и отпускные планы, но и период, когда уровень стресса может зашкаливать из-за жары или подготовки к отдыху. Но у меня есть отличный лайфхак. Ученые доказали, смех снижает уровень кортизола, того самого гормона стресса. Так что рецепт идеального июньского дня прост. Больше солнца, холодного лимона надо и поводов посмеяться от души. Слушайте музыку на Зефир FM, она гарантированно поднимает настроение. А я, Налимята, уже с вами прощаюсь. На сегодня мое эфирное время подошло к своему завершению, так что отличного вам дня и услышимся уже завтра на Зефир FM с 11 утра.
1: Включайся.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: С начала купального сезона погибло 44 человека, в том числе 5 детей. МЧС напоминает простые правила безопасности. Выбирайте только предназначенные для купания места. Входите в воду постепенно и исключительно в трезвом состоянии. Дети всегда должны находиться под присмотром взрослых. Не стоит заплывать слишком далеко от берега.
0: Город.
1: В Бобруйске прошло специальное профилактическое мероприятие от МЧС. Спасатели совместно с работниками коммунального хозяйства, соцслужбой Первомайского района и Госэнергогазнадзором проверили безопасность в местных общежитиях. Жильцам напомнили порядок действий при сработке сигнализации и раздали памятки. Особое внимание уделили исправности электроприборов и контролю за детьми во время каникул. Подробности на boberlife.by.
0: В мире.
1: В Турции начался сезон лесных пожаров. Огненный фронт наступает на город Измир, который расположен на западе страны. Там уже вовсю полыхают окрестные поля и леса. Возгоранию присвоена наивысшая степень опасности. К тушению привлечены 15 воздушных судов, а также 35 пожарных нарядов. Но ликвидацию осложняет штормовой ветер.
0: Вот это да!
1: Жительница Турции по ошибке выбросила в мусор пакет с килограммом золота стоимостью более 133 тысяч долларов. По словам супруга женщины, драгметалл он копил годами и планировал потратить сбережения на покупку собственного дома. Он отметил, полиция и коммунальные службы уже уведомлены о случившемся, а записи с камер видеонаблюдения в районе будут изучены. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 29. Далее более подробный прогноз.
0: Года.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 29. Влажность 57%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Люди приобрели зависимость от телефона, этого семейного доктора, позволяющего выносить общество друг друга, не прибегая к разговору.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

Как будто на шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю.

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: выпуске 16 часов.
1: В эфире Зефир. Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
1: В стране.
2: На высшей точке Пекинского университета теперь зеленеет символ белорусско-китайского партнерства. Александр Лукашенко лично высадил там клен-сокровище. В китайской культуре это особое растение. Оно олицетворяет процветание, богатство и долгие годы жизни. Теперь это уникальное дерево служит ярким живым знаком крепкой дружбы и стратегического сотрудничества между двумя странами.
1: Город.
2: Стала известна программа праздничных мероприятий, посвященных Дню независимости. 3 июля начнется здание памяти героям войны. Продолжится праздничными мероприятиями на площадке у Ледового дворца, где пройдут конкурс «Автоледи», ярмарки и концерты. И завершится традиционным грандиозным салютом. Подробнее в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск» или на сайте boberlife.by.
1: В мире.
2: Индию затапливают мощные супердожди. На востоке страны под воду ушли около 100 деревень, обрушен 60-летний железнодорожный мост. Известно о 3 погибших. Общее число пострадавших превысило 22 тысячи человек. По прогнозам синоптиков, ливни в регионе продлятся еще несколько дней. Сохраняется высокая угроза схода новых разрушительных оползней.
1: Вот это да!
2: Дональд Трамп показал дизайн нового паспорта США с собственным изображением на нем. Портрет действующего президента с его подписью находится на фоне текста Декларации независимости 1776 года. Выход новой лимитированной версии документа приурочен к 250-летнему юбилею независимости страны. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 29. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 29. Влажность 57%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.
3: I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright, by my side, by my side. In

0: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент ВАТ. До минус 50% на посуду. Минус 20% на зеркала для ванных и гостиных. Ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома. Минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошему. Хорошим ценам. Ждем вас. Бобруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
1: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: «Большие деньги». Новости компаний и корпораций на Зефир-ФМ.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Анастасия Блохина. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 90 копеек, евро 3,31, за 100 российских дают 3,74 белорусских. Нацбанк будет устанавливать курсы 7 новых валют. В перечень добавили бахрейнский динар, намибийский доллар, золотую кордобу, Никарагуа, валюту Мьянмы, маврикийскую рупию, оманский реал и така, официальную валюту Бангладеш. Такое решение связано с расширением внешней торговли Беларуси с этими странами. Как заявили в ведомстве, это будет способствовать развитию международного финансового сотрудничества. Многие белорусские вузы уже утвердили стоимость обучения на платных отделениях в 2026-2027 учебном году. В течение 2 предыдущих лет эти цены не повышались. Так, в ГУИР на дневной форме обучения в зависимости от факультета платникам придется заплатить от 4600 до 5250 рублей. В Академии управления на дневном отделении плату по основным специальностям установили в размере 5900 рублей. Жительница Турции по ошибке выбросила в мусор пакет с килограммом золота стоимостью более 133 тысяч долларов. По словам супруга женщины, драгметалл он копил годами и планировал потратить сбережения на покупку собственного дома. Он отметил, полиция и коммунальные службы уже уведомлены о случившемся, а записи с камер видеонаблюдения в районе уже изучены. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 90 копеек, евро 3,31, за 100 российских дают 3,74 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 29 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 74 доллара 27 центов за баррель. Бизнес-новости на Зефир ФМ. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области малооблачная погода, ветер юго-восточный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 19. В дневные часы термометр покажет до 29 градусов тепла. Влажность 56%, атмосферное давление 763 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: УАО «Белшина» приглашает рабочих следующих специальностей: вулканизаторщиков, машинистов каландра, сборщиков покрышек, слесарей-ремонтников, вальцовщиков резиновых смесей, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию оборудования и других. Обучение на месте, заработная плата от 2000 до 3500 рублей. Полный соцпакет. Телефоны плюс 375 225 41 00 29, плюс 375 29 783 04 85.
1: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18. Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
2: Сделано в Беларуси.

стреляющим мотыльком. И молчат о суде парей материков, но твоя гульня стала уже домом и маяком. Скошу под ветры и тени, силы потерял, но мне плевать на потери. Да мне не пророчат успех, но на деле я добьюсь того, что мы так долго

таким, потом становится хорошим, круги эти без толку нарезают. Знаешь, как я боюсь их, но ты — это мир без обмана, без иллюзий. На пути тебе едва ли остановлюсь.

0: нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент ВАТ, до минус 50% на посуду, минус 20% на зеркала для ванных и гостиных, ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома, минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас в Бобруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
2: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
3: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
4: Сделано в Беларуси.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина. Александр Лукашенко посетил Пекинский университет. Глава государства выступил с предложением углубить сотрудничество в сфере образования. Также белорусский лидер принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной образовательной программы по специальности биотехнология. Премьер-министр вручил государственные награды работникам различных сфер, представителям промышленности, газовой службы, социального обслуживания, образования, культуры, спорта и других отраслей, госслужащим. Благодарности вручили за продолжительную и результативную работу. Красный уровень опасности объявлен 1 июля из-за жары. В дневные часы на большей части территории страны максимальная температура воздуха достигнет 30-34 градусов тепла, по юго-западу – до 37 градусов. По западной половине государства ожидаются грозы, местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду, в отдельных районах – до 24. В целях повышения качества обслуживания и оперативного решения вопросов 18 апреля с 9 утра до 12 дня прямые телефонные линии пройдут в Бобруйском горисполкоме и администрациях районов. Подробную информацию о номерах и ответственных лицах можно найти на сайте Бобрлайф или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск». В Бобруйске установили бобров путеводителей с QR-кодами. В городе на Березине успешно реализовалась задумка городского смотра конкурса инициатив «Молодежный взгляд. Битва идей». Идею помогло воплотить в жизнь Ленинское районное отделение партии «Белая Русь». В Бобруйске прошло специальное профилактическое мероприятие от МЧС. Спасатели проверили безопасность в местных общежитиях. Жильцам напомнили порядок действий при сработке сигнализации и раздали памятки. Особое внимание уделили исправности электроприборов и контролю за детьми во время каникул. Стала известна программа праздничных мероприятий, посвященных Дню независимости. 3 июля начнется с Дани памяти героям войны. Продолжится на площадке у Ледового дворца, где пройдут конкурс «Автоледи», ярмарки и концерты, и завершится традиционным грандиозным салютом. Подробнее в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск» или на сайте bobrlife.by. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 30. Далее более подробный прогноз.
0: Года.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области малооблачная погода. Ветер юго-восточный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 19. В дневные часы термометр покажет до 29 градусов тепла. Влажность 56%. Атмосферное давление 763 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити.

0: Огнетушитель?
1: Огнетушителю уже 170 лет, а вы его до сих пор не приобрели? МЧС Беларуси точно знает, что именно он сможет потушить небольшое возгорание всего за пару пшик-пшик.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: На российский рынок выходит Дейпал S07. Кроссовер в единственной версии техно. Цена и старт продаж пока не объявлен. Ему положены 20-дюймовые колеса, 6 подушек безопасности и панорамная крыша площадью 1,9 квадратного метра. В салоне эко-кожа, климат-контроль с ионизатором, кресло с подогревом и вентиляцией, а также 15,6-дюймовый поворотный экран и 14 динамиков Sony. Силовая установка развивает 238 лошадиных сил и 320 ньютон-метра крутящего момента. Разгон до 100 км занимает 7,7 секунды, а общий запас хода составляет 992 км.
1: Про машины для людей.
2: Hyundai представила новое поколение Elantra. Седан стал крупнее, получил свежий дизайн и более технологичный салон. Новая стилистика принесла граненые арки, агрессивные бамперы и 18-дюймовые колеса. Внутри минималистичная передняя панель, отдельный центральный экран и 12,9 и 14,6 дюйма мультимедиа с голосовым помощником, в который встроен искусственный интеллект. На старте продаж в Южной Корее предложат 2-литровый мотор на 149 лошадиных сил и гибрид 1,6 на 157 сил. А выход на рынок ожидается в третьем квартале текущего года.
1: Дай газу!
2: В Германии выставили на продажу необычную «Лада 2105» в раллийной версии. За машину 1981 года выпуска просят 63 тысячи евро. Это дороже, чем стартовая цена нового Mercedes-Benz E-класса в стране. Автомобиль получил спортивную подготовку еще в Австрии. Доработанный 1,6-литровый мотор с двумя карбюраторами Weber, механику с укороченными передачами и дифференциал Torsen. Мощность выросла примерно до 130 лошадиных сил. Также у машины облегченный кузов, аэродинамический обвес, гоночный салон с каркасом безопасности и два ковша сидений. До 1989 года эта «Лада» участвовала в национальном раллийном чемпионате, а после долгого хранения в гараже была восстановлена.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного, очень жаркого последнего июньского вечера, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений «Шалом» на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Передаю привет любимому и дорогому Вячеславу. Я очень сильно тебя люблю. Береги себя, ты мне очень дорог. От Викуши. Максимус, мой родной муж, отправляю тебе жаркий, любящий привет, пишет Виктория Барматушкина. Хочу напомнить, я люблю тебя, и мне тебя очень не хватает рядом. Все хорошо, я дежурю. Гарбузова зовет на дачу завтра, а я скучаю, обнимаю. Твоя жена, твоя Виктория. Всех с последним июньским днем поздравляет Светлана Дегтярева. Привет, братулька, мой родной шманженька. Приятного вечернего времяпровождения, комфортных минут, положительных эмоций, прекрасного настроения. Пусть вечер будет добрым и станет успешным завершением сегодняшнего дня. С нетерпением жду твой приветик и, конечно же, тебя. Спокойной ночи. Обняла. Самый согревающий душу привет из дома летит сегодня моему сыну Сереже Блицко, пишет Лариса. Этим жарким вечерочком удачи тебе, дорогой мой. Пусть уверенность остается с тобой и помогает достигнуть поставленных целей с легкостью. У меня все хорошо, все идет по плану. От всех наших 1000 приветиков и обнимашек. А отдельно от Олюшки и всей ее семьи. Летит приветик из дома любимому мужу отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Говорят, когда умеешь ждать, судьба посылает самое лучшее. Слышишь, любимый? Ты мое самое лучшее. Я люблю тебя очень-очень. Береги себя. Хорошего вечера. Целую, Буся моя. Сладких снов, родной. Обнимаю и люблю. Приветик улетел. Спешим передать свой домашний приветик Людвигевичу Александру. Мы желаем тебе отличного настроения, душевного спокойствия, только позитивных эмоций. Думай о хорошем, и все у нас получится. Крепко обнимаем и посылаем миллион поцелуйчиков. Мы тебя ну очень сильно любим и ждем от Кати привет, твои родные. Передайте, пожалуйста, привет моему брату Роману. Пусть у тебя будет больше светлых мыслей, меньше переживаний. Все плохое обязательно останется позади. Ходила гулять и снимала лебедей, уронила телефон в пруд. Минут 15 была в воде, ходила и ныряла, чтобы его найти. И в итоге я его нашла. День прошел весело и мокро. Люблю тебя, сестра Настя. Жаркий пламенный приветик летит самому любимому мужу, родному папульчике Димке Лебедеву, пишет Олеся. Милый, все у нас на отлично, жару преодолеваем хорошо. Детки в бассейне, я на диване в тени наблюдаю и пишу тебе приветик. Люблю безумно, обнимаем до хруста, целуем всем сердцем. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Передаю приветик единственному неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютинга, написала Елена. Муж любимый, я у бабули, от нее большой привет, любит, скучает и ждет домой. Мой приветик завтра заберешь, безумно сильно люблю, невыносимо сильно скучаю. Крепко обняла и расцеловала самого лучшего, любимого мужа. Ты мое все, береги себя, ты мне очень нужен. Сладеньких снов, душа моя. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Последний июньский шалом в эфире.

провожаем июнь вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Приветик от Кристины любимому Сережке Матушеву. Любимка моя, все у меня отлично. Очень скучаю, надеюсь, все у тебя хорошо. Безумно жду встречи. У нас все будет хорошо, не скучай. Время быстро пролетит, и мы будем вместе. Солнышко мое, обнимаю, целую, люблю. Сладких снов, моя роднуля. Твоя Кристина. Любящий жаркий приветик летит шпак Василию, пишет Танна Жилецкая. С днем рождения, братишка мой родной! Хорош, хороший, тебя люблю я очень-очень. Пускай тебе удача улыбнется, и что задумал ты, прекрасно удается. Крепко-крепко обнимаю и целую в обе щечки. Передаю скучающий домашний приветик любименькому мужу, бабулечке Александру Ладинскому, написала Елизавета. Солнышко, все у нас хорошо, спасаемся от жары. Давидушку забрала из садика, приехали на дачу. Маркуша катается завтра на работу. 3-4 выходная я. Любим крепко, целуем, скучаем, обнимаем от мамы, сыночков, братьков, сестричка. Огромный приветик. Хорошего вечерочка и настроения. Береги себя, ты нам очень нужен. Улыбнись, Бусь, все будет хорошо. Сладеньких снов, твоя любимая семья. Любящий, нежный приветик и много поцелуев и обнимашек летит сегодня любимому дорогому Хайдару от Алины. Пусть каждый твой день начинается с улыбки, хорошего вечера и настроения. Береги себя. Люблю сильно и с нетерпением жду. Целую, обнимаю, мой король, мой кучеряшка. Всем хорошего вечера, желаю Тина Ковзель. Вот и закончился первый летний месяц. Время так быстротечно, вот и жизнь пролетает день за днем очень быстро. Но не будем о грустном. Горячущий приветик любимому Гордеюку. Димка, все у нас спокойно, даже капли дождя не выпало. Духотища! Поздравила Пашку Кубань с Нюхой. А ответочка тебе приветик, рада была видеть. Любимую мордашку целую, четвертого жду звоночка. Твоя... Самый любящий приветик братику и сынульке Шоколадимику посылает Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо, наслаждаемся жарой в деревне. Сегодня ходила в землянику, насобирала литр, получила большое удовольствие. От мамы, бабы Сони и Таськи большой привет. Братик, хорошего вечера, береги себя и не болей, обнимаем крепко и очень любим. Солнечного вечера всем желает Катерина Дриневская, любимому брату Саше. Передаю скучающие приветики из Гомеля. У меня все хорошо, вот и месяц каникул позади. Желаю отличного настроения, уютного вечера. Береги себя, Саня. Я очень тебя люблю. Крепко обнимаю. Бусь. Привет любимому неповторимому мужу Ануфриенко Сергею посылает Оксана. Пусенок мой, у нас все хорошо дома сейчас. Готовимся потихонечку к дороге, завтра на работу. Отправила приветик, думай о хорошем. Мы очень сильно тебя любим и ждем. Целую, обнимаю, твоя жена. Передаю привет моему самому дорогому братику Ануфриенко Сергею, пишет Ирина Прокопенко. Все у нас хорошо, выходные были на пляже, сгорели все. Папа еще у меня, передает тебе привет от Васи тоже. Племянники целуют крепко. Все очень сильно скучаем. Береги себя, мой родной, хорошего вечера. Крепко целую, обнимаю, твоя сестренка Ира. Самый любящий и скучающий приветик единственному неповторимому любимому мужу Димочке Арсению. У меня все хорошо, хочу скорее приветик твой, они поднимают мне жизненный тонус. А еще привет от Ирки Мелкой, она сегодня уже диплом получила, желаю тебе скорее быть дома. Обнимаю, целую нежно, люблю бесконечно, твоя любимка. Оставайтесь с нами, друзья, последний июньский шалом на самом сладком.

0: Вечерний зефир.
1: Ой, нас ты совсем замерз? Ну иди ко мне, Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно и больно.
1: Больше не будет.

0: Заряжаемся позитивом и отличным летним настроением последним июньским вечером вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Большой привет из солнечных ковалей. Здравствуй, мой любимый, дорогой сынок Яневич Роман, пишет Наталья. Сынок, все у нас хорошо, отдыхаем. Большой привет из Ямала, сестры Саши, у них наступило лето. Сынок, мы все тебя очень любим и ждем. Не забывай, ты для нас самый лучший. Сынок, все будет хорошо. Мама. Нежный привет летит любимому сыну Шпак Василию. Прими от мамы пару строк. С днем рождения, сынок! Тебя поздравить я хочу. Будь счастлив, милый, прошепчу. Пусть исполняются желания, любви, удачи пожелаю, успеха, жизни, долгих лет, здоровья, всяческих побед. Люблю, жду, обнимаю. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. Самый любящий душевный приветик и тысячи поцелуйчиков и обнимашек летит нашему любимому сынульке Александру. Хорошего вечера, сыночек, и сладких снов. Пусть твои мечты и желания превратятся в реальность. Не отчаивайся при неудачах. Ты наше счастье, любовь и надежда. Любим бесконечно и ждем. Береги себя, целуем крепко и сердечно обнимаем. Твои родители. Передайте самый теплый домашний привет к нашему сыночку Карпову Вадиму, пишет Людмила. У нас все хорошо, я в отпуске, сейчас на даче отдыхаем. Жара плюс 40. Сегодня приезжает Кирилл, сыночек. Мы все тебя очень любим и скучаем. Крепко целуем, обнимаем. Алина передает привет. Твои родители. Любящий приветик Щемареву Диме. Один приветик получил, а вчерашний пока не долетел. Сейчас с Мариной и девочками на озере. Артем хорошо сдал экзамен. Хорошего вечера, не скучай, очень любим и ждем. Бесконечно целую, с любовью, жена. Приветик, наш самый любимый Максим Демчук. Вчера у нас было очень жарко, у тебя ливень, но сегодня уже получше, на улицу все так же не выходим. Скучаю, думаете, скучно дома сидеть, ничего не делаем. Очень любим наш родной. Хорошего вечера. Передайте, пожалуйста, Гайкевичу Александру мой огромный привет и обнимашки, пишет Юлия Гайкевич. У нас все хорошо, береги, пожалуйста, себя, будь аккуратнее, пей больше водички. Мы всегда рядом, любим, ждем дома. Держись, крепись, прорвемся! Еще раз напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Zivera FM 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Последний июньский шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

0: Сложнее всего начать действовать. Все остальное зависит только от упорства.
1: Глаголизмы на Зефир FM от Светланы Глагола.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного, уютного, жаркого последнего июньского вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передайте привет Дубовцу Дмитрию, любимка. Очень скучаю, сильно люблю и жду. Твоя жена. Добрый вечер, Михаил Усе, слухачи лепшага радио Зефир, пишет Марина Харевич. Добрый вечер, Марина, великий дякуй за лепшее радио, вельми приемно. Передаю приветание Игору Ильяшу. Игорь, як ты маешься, як здоровье, учора у вас добро полил дождь, а сегодня знов тепло, у нас так само за 30. Кудысти поделися комары, спадеюся ты у парадку, Марыся. Ну а мы отправляемся в последний июньский инстаграм. Друзья, посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Всем привет в эфире на Зефире. Передайте, пожалуйста, Бармотову Алексеюшке нежный приветик и теплые объятия от его жены Якутяночки. Передаю любящий привет любимому мужу Лавруковичу Константину. У нас все хорошо, работаю на работе, невыносимо жарко. Скоро уже отпуск, займусь нашими с тобой планами на дальнейшую жизнь. Очень люблю тебя и скучаю. Твой Светик. Родион Крупенько передает привет Майку. Дела идут неплохо, только сил нет из-за жары и большой загруженности на работе. В остальном все стабильно. Пока жду ответ, потом расскажу о некоторых изменениях. Хорошего вечера и приятной прохладной погоды. Приветик любимому и папочке Кариму, родной, мы уже дома, но, наверное, это опрометчивое решение вернуться в город. Здесь просто дикая жара, сидим под кондиционером. Жду от тебя приветик, скучаю очень ужасно сильно, хочу к тебе прикоснуться. Малыш уже плачет, хочет к дедушке и бабушке обратно, все дергает дверь и зовет их. Мы здесь на пару деньков и в пятницу обратно, на нескучного вечера тебе и спокойной ночи. Твоя богиня. Привет вторника летит Аристарху Крюковскому, милый, родной наш человек. Как же мы соскучились по тебе и твоей готовке, по твоей строгой улыбке и твоим жестам. Пусть прохладный летний вечер развеет грустные мысли. Все родные, друзья, любимая девушка передают тебе приветы. Береги себя. Передаю жаркий домашний приветик любимому сыну Денису Климову. У нас сегодня очень жарко, плюс 37 в тени. Сегодня отправила огромный приветик. Лови, хорошего вечера, береги себя, ты мне очень нужен. Крепко обнимаю, мама. Привет мужу Александру Мильтова. Саша, у нас все окей. Саня сегодня писала математику, написала, говорит, хорошо. Результат через пару дней. Отправила открытку и 100 приветов. Пова ездил на дачу, там полная ерунда. Подробнее в приветике. Обнимаем крепко Маша и Санечка. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Уже скучаю. Уже живу в ожидании следующей встречи. Спасибо, любимый, за эти волшебные дни. Спасибо за нашу семью, за наш дом, за то, что ты выбрал меня в жены. Спасибо небесам за то, что ты есть в этом мире. Ты моя жизнь, моя судьба, моя вселенная. Навеки твоя кучерявая ведьмочка. Летит нежный приветик любимому братику Никифоровичу Сергею. Эта суббота была самой счастливой за последние месяцы. Побольше бы таких дней, у родителей все хорошо. Завтра маму привезем домой. Береги себя, мой любимый братик. Крепко обнимаю и целую, твоя сестра. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Последний июньский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: 19:44 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю привет мужу Митьку Евгению, любимый мой, ласковый, милый, я очень сильно тебя люблю. Не представляю дней без тебя, своей жизни без тебя, постоянно думаю о тебе. Ты мой смысл, стимул и счастье. Люблю, моя роднулька, береги себя, твоя Анастасия Васильевна. Передаем приветик Дмитрию Жаркову. У нас все хорошо, погода прекрасная. Будь молодцом, мы тебя любим. Теплый привет передаю своему любимому братику Барматову Алексею. Очень ждем приветик, обнимаем твои роднули из Слонима. А вот еще один приветик Карпову Вадиму. Так, одну секунду, друзья. Потерялся где-то приветик. Да, вот еще один приветик Карпову Вадиму. Любим, скучаем, обнимаем, целуем и ждем. Твоя крестная и ее семья. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным жарким последним июньским вечерочком зарядить своих родных и близких позитивом и отличным летним настроением. Ну а пока послушаем Бервольф с треком «Валькирия», далее «Шаман» и его трек «Мед». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.

Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера вторника и отличного позитивного летнего настроения. Берегите себя и своих близких, все обязательно будет хорошо. Всем желаю яркого лета и только отличных новостей. Меня зовут Михаил Гутин, услышимся завтра первым июльским вечером. Пока!

0: Вечерний зефир.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

0: сделано в Беларуси.
1: Проживая не одну жизнь, люди веками ищут друг друга и встречаются однажды.

причина вечно занят, и она движением ресниц никого не манит.

одиночество из тех привычек. День проходит гладкий, как стекло, ночь, как коробок, еще много спичек.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

словах не больше. Он просто занят для тебя всегда. За окном темно, на душе походу тоже. Может, просто не судьба.

Он уходит навечно, в ее глазах слезы. Хочет обнять его крепче, ей так больно, но поздно. Слишком разные люди, слишком друг другу не пара. Слишком много скандалов, но слишком друг друга и мало. Уже не будет как раньше, уже все это не склеить. Не будет больше объятий, поцелуев, ссоры, истерик. Ее мир будто рухнул, все вдребезги в пепел.

0: Рубрики «Зефир ФМ».
1: Давай раз и навсегда забудем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить, если понятен итог? Мы больше, чем просто две половины. Вокруг тебя мой мир, и он как

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Зефир. 95.4 FM.
1: В Бобруйске 3 часа ночи.